Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

сырым траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

Да мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

нас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Один день без войны, поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: подряд.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина

0: то мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио «Зет».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свои.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Пока душа

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Не хватило трех секунд.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: росинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2022 году почетное звание «Город воинской славы» получил Мариуполь. К началу Великой Отечественной войны это был крупный промышленный центр СССР. В 1941 года тысячи мариупольцев, не дожидаясь повесток из военкоматов, добровольцами отправились на фронт. Те, кто остался в городе, работали под девизом «Одну норму за себя, вторую за фронтовика».
2: Уже 1 июля 1941 года приказом военного комиссара в городе было введено военное положение. В сентябре жители начали строить оборонительные сооружения.

0: город продолжал жить и работать, не подозревая, что элитный мотострелковый батальон СС уже на подходе. Утром 8 октября немецкие войска ворвались в Мариуполь. Немцы вели огонь, не разбирая, военные это или гражданские. Наши 9-я и 18-я армии отступили, чтобы избежать окружения. Началась 23-месячная оккупация города.
1: С первых дней фашисты грабили, разоряли, истязали и расстреливали мирных жителей. По распоряжению военного коменданта в городе составили список номер один, в который вошло все еврейское население. Немцы объявили, что евреев организованно переселят в ближайшие села. Полицаи приказали им взять ценные вещи, деньги и запас продуктов на несколько дней. После людей вывезли за город и расстреляли возле противотанкового рва. Это был один из самых массовых расстрелов евреев, в котором погибло более 9000 человек.
0: Особенно жестоко немцы издевались над советскими военнопленными. В феврале 1943 года больных и раненых пленных загнали в товарные вагоны, вывезли в Старокрымский тупик и оставили там замерзать. На вагонах нарисовали знак черепа и написали: «Не подходить, заразно». За время оккупации гитлеровцы расстреляли в городе около 10 тысяч мирных людей, угнали в Германию 50 тысяч молодых мариупольцев. В концлагерях от голода и болезней погибло более 36 тысяч советских военнопленных.
1: Несмотря на то, что перед отступлением советские военные и местные жители эвакуировали оборудование с Азовстали, завода имени Ильича и других предприятий города, часть промышленного оборудования все же попала в руки врага. Но новые хозяева так и не смогли наладить работу металлургических заводов и выпуск боеприпасов. Этому помешали действовавшие в Мариуполе 29 подпольных групп и сотни патриотов. Они выводили из строя оставшиеся плавильные печи, прокатные станы, паровозы. Уничтожали цистерны с горючим и автомашины, идущие на фронт. Подпольщики прятали раненых и пленных, собирали для них продукты и медикаменты.
0: 10 сентября 1943 года Мариуполь был освобожден в ходе Донбасской стратегической наступательной операции. Она началась 13 августа и продолжалась 41 день. Красная армия разгромила немецкую группировку под Таганрогом и стремительно погнала противника на запад. Советские войска прорвали немецкую оборону и затем с нескольких направлений, в том числе с моря, ворвались в Мариуполь. И в течение считанных часов освободили его от немецко-фашистских оккупантов.
2: Говорит Москва. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 10 сентября 1943 года. Войска Южного фронта, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь.
1: Отступая, немецкое командование приказало разрушить и сжечь Мариуполь. 4 дня пылали пожарища, в которых сгорели 2000 мирных жителей. После ухода немцев в городе из 241 тысячи довоенного населения осталось всего 85 тысяч человек.
0: Уже на следующий день после освобождения на митинге мариупольцы пообещали как можно быстрее восстановить город. В первую очередь промышленные объекты, так как понимали острую необходимость их продукции на фронте. Меньше месяца понадобилось для восстановления электростанции на заводе имени Ильича. С 25 сентября заработали хлеба и молокозаводы, конфетная фабрика и мясокомбинат, поликлиники и больницы. А в ноябре восстановили работу радиоузла и телефонной станции. Открылась школа мореходного обучения. За ноябрь 1943 года ильичевцы выплавили больше 10 тысяч тонн стали и 200 тонн чугуна.
1: После окончания войны с братской помощью трудящихся всех союзных республик была восстановлена промышленность города. Подняты из руин металлургические гиганты, морской порт и другие предприятия. За активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.
0: После военных событий 2022 года в Мариуполе активно восстанавливают памятные места Великой Отечественной войны, которые были заброшены и разрушены. В 2023 году отреставрировали монумент воинам-освободителям в Приморском парке. Здесь же стоит солдат-победитель с оливковой ветвью в руках, символом мира. Неподалеку находится памятник-бронекатер, посвященный морякам-десантникам, освобождавшим Мариуполь.
1: Особое место занимает монумент, посвященный 12-летнему пионеру Анатолию Балабухе. Он погиб в 1943 году, в день освобождения Мариуполя от немецких захватчиков. Мальчик бросил гранату в бронетранспортер, был ранен, а затем убит. Еще один знаковый памятник посвящен работникам «Азовстали», погибшим в борьбе с фашистами. Долгое время он находился в запустении. Весной 2022 года был почти уничтожен вооруженными силами Украины. Теперь же ему вернули первозданный вид. В 2025 году открыли стелу «Мариуполь. Город воинской славы». Подарок от города-побратима Санкт-Петербурга.
0: В годы Великой Отечественной войны Мариуполь и его жители стали символом мужества и трагедии. В наше время – символом освобожденных регионов. Как в 1943 году город возродился из руин, так и сейчас переплавится, чтобы стать крепче.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Салфетки влажные, универсальные, 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический, 359 рублей за килограмм.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: И опять.

0: Это важно знать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире Владимир Марков. И сегодня наш званый гость – настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района, священник Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Почему же мы считаем кладбище святым местом? Откуда взялась эта традиция и какова история?
2: Кладбище является святым местом, потому что там произносилась молитва. При закладке кладбища читается определенный чин на освящение будущего места захоронения. Затем, соответственно, совершаются и регулярно панихиды и литии, молитвы об усопших. И самое главное, почему мы так трепетно относимся к нему? Потому что тело человека, оно не считается чем-то греховным в христианстве. Более того, мы привыкли к названию останков святых называть их мощи. Угу. Но в славянском языке, не только в церковно-славянском, вообще в славянском языке, в старом, название мощи относится ко всем останкам усопших людей православных. Поэтому, когда, к примеру, мы читаем в летописи о том, что князь Ярослав Мудрый крестил мощи Олега Ярополка, своих дядей, родных братьев Владимира Красносолнышко, то мы говорим, а как же, они же не святые. В этом есть ответ на вопрос, потому что он относился к ним как к останкам человека, которые, возможно, по одной из исторических версий, тоже были крещены.
1: Ну да, значит, все-таки греха большого нет, если мы и на Пасху придем.
2: Это дискуссионный вопрос. Да? Да, потому что все-таки кесарь у кесарева, а Богу Божье, да?
1: И ну, да. Здесь... Радость – это одно дело, да, поминовение – другое.
2: Мы все-таки... Нет, мы, конечно, можем зайти, но, понимаете, если у человека нету определенного настроя, а он должен быть на Пасху определенно настроен, что мы все-таки пришли к воскресшему Христу, радоваться вместе с воскресшим Христом, и после этого нету места скорби. Но опять же, смотрите как, есть же исключения, причем большие. Люди шли на кладбище, потому что там были могилки, где они могли отдохнуть после долгой службы. А второе, ведь люди умирают, и точно так же совершается заупокойное богослужение, точно так же совершается погребение, и люди, соответственно, приходят на кладбище. В этом греха-то нет никакого. А самое главное, что над этими людьми, усопшими на Пасху и во всю Светлую Седмицу, совершается особый чин погребения, где нет вообще ни одного скорбного слова, ни одного. Поются пасхальные песнопения. И есть даже такая гипотеза, народная гипотеза, когда говорят, что ну, если человек умер на Пасху, сразу в рай.
1: Ну, конечно,
2: это неверно, потому что все же человек живет и совершает грехи. Нет человека, который жил и не согрешил. Самое главное, что если человек действительно стремился к Богу, пытался изменить себя, покаяние – это ведь изменение себя, изменение своего ума. Вот если он находился в этом процессе, мы не знаем всех судеб Божьих, мы не знаем его промысел, мы не можем их предугадать. Но мы в надежде на то, что Господь милостив и человеколюбив, молимся о том, чтобы Господь его принял в селениях праведных.
1: Ну, если позволите, о покаянии мы чуть попозже поговорим. Просто мне хотелось бы вам рассказать один забавный факт и тем самым немного как-то разбавить наш серьезный богословский разговор.
2: О, давайте.
1: Значит, примерно году в 85-м прошлого века, 1985-м, еще церковь не то чтобы там гонением предавалась, но, во всяком случае, вот я, насколько помню, да, в Белгороде работал только не Николай Ясовский храм. Моя тогдашняя супруга работала певчей там. И, естественно, на пару

0: Пасху мы этот храм посещали. Но дело в том, что тогда была политика такая, что молодежь, во всяком случае, нужно всячески от этого дела уберегать, остерегать и отвлекать. Я тогда работал ведущим дискотеки. И в отличие от обыкновенных дискотек, которые проходили до 10 часов, потом, если ты на 5 минут, не дай бог, ее решил продлить, так тебе могут и вилку из розетки милиционера вытащить. Так вот, разрешалось аж до 2 часов эту дискотеку проводить, и причем, чем, значит, это все веселее было дело, и чем больше народу собиралось, тем ты был, значит, больше и молодец. А у нас как получалось? Дискотеку-то мы отвели, народ-то мы отвлекли, а потом идем, значит, уже там, когда в час, когда в 2, на службу. Она, к счастью, еще идет. И получилось так, что на следующий день после Пасхи прихожу я на работу, и мне говорит директор: ну, ты, говорит, молодец, народу много было, весело было, отвлек, будет тебе, наверное, благодарность за это. Ну, я думаю, ну ладно, благодарность, благодарность. Через день он меня вызывает, говорит: ну, в общем, короче, выговор тебе. Я говорю: в смысле? Выговор за что? Видели тебя оперотрядовцы в Николо-Ахсавском соборе на хорах, и ты там при этом еще и песнопение пел. А это была чистая правда, потому что я в свое время один курс таки закончил музучилище дирижерско-хорового, и когда я поднялся на хоры, местный хорист говорит: ну что ты стоишь как пень? Тут как бы ноты-то несложные, ну давай, это ж праздник, подтягивай. Ну вот я и подтянул, получил выговор за это. Вот такая вот история.
1: Да, вы знаете, в разных местах было по-разному. Угу. Я, конечно, те времена не застал, но с историей пытаюсь знакомиться. Угу. Были совершенно разные прецеденты. Где-то, наоборот, и милиция после пасхального богослужения собиралась в доме настоятеля. Это было в Курской области. Отмечали Пасху до 5 утра с батюшкой: «Христос воскресе, воистину воскресе». А где-то были и комсомольские заслоны.
0: Да-да-да. Вот у нас, кстати, было такое, да. Ну, там как? Смотрят, что идут ребята молодые, и тут стоят тоже ребята молодые. Ну, не надо бы вам ходить. Но там кладбище-то у нас большое сравнительно было, вот центральное, но оно и сейчас такое. Там можно, ну, везде там на каждый сантиметр там не поставишь человека.
1: Да.
0: И вообще меня радует, честно говоря, что интерес вообще к христианству проснулся-то ведь не после того, как его, ну, как не то, что официально разрешили, но, во всяком случае, изменилось отношение государства к христианству, а куда раньше, когда еще было сложно. Я помню, что в наше время, ну, во время моей молодости, Евангелие или Библию. Если у тебя бабушка там не оставила тебе в наследство эту Библию или Евангелие, так его и взять-то негде. Вот единственное, что всякие там баптисты и другие прочие конфессии там как-то ходили, вручали, это свезет, если вручат. Потому что содержание-то все равно одно и то же. Вот я, допустим, с Евангелием познакомился благодаря философу Канту. У него есть «Философия религии», такой труд. Так там в начале, собственно говоря, этого труда излагается краткое содержание Евангелия.
1: Вот. И об этом тоже история есть. Так. Есть один замечательный батюшка, отец Леонид. Он бывший настоятель, сейчас почетный настоятель Николо-Ахсавского собора.
0: Константинов?
1: Да, Константинов.
0: Ну, знаю, конечно.
1: Он рассказывал, что когда не было богословской литературы, он ходил в библиотеку, брал атеистическую литературу и цитаты из святых отцов, из Евангелия и из другой богословской литературы, которые приводились в качестве примера в этой атеистической литературе, он просто выписывал в отдельную тетрадку. Таким образом, знакомился с святыми отцами. То есть, вы понимаете, атеистическая литература помогла человеку прийти к Богу.
0: Ну,
1: и,
0: да.
1: И таких людей, я вас уверяю, были тысячи по всему Советскому Союзу.
0: Ну, к счастью, времена эти миновали, и сейчас никаких проблем нет познакомиться с этим. Но, с другой стороны, запретный плод перестал быть сладок, и поэтому уже в этом подвига-то большого нет, что ты там познакомился с христианским учением.
1: Конечно. Сейчас время уже совершенно иное. Если тогда, можем сказать, было своего рода младенчество, угу, в котором человек вкушал такую очень подходящую для него пищу. Угу. Сейчас уже пришло время твердой пищи.
0: Жевать нужно.
1: Нужно жевать, чтобы утолить вот этот духовный голод.
0: А вот как вы считаете, молодежь нынче тянется?
1: Ну, я думаю,
0: если
1: да,
0: сравнить, ну, вообще-то всегда, конечно, люди тянутся к светлой истине. Но все-таки в большей или меньшей степени можно как-то оценить?
1: Если оценивать, сравнивать с 90-ми, когда все это было на волне моды, то, конечно, сейчас меньше. Но, с другой стороны, ведь тогда люди хватались буквально за все. Все, что говорило о сверхъестественном, они все это переваривали.
0: Ой, я помню эти чумаки, кашпировцы. Какой кошмар был на телевидении.
1: Да, разные теософы и так далее. Сейчас люди осознанно идут именно христианство. То есть они не благодаря Рериху или Канту приходят к Богу. Они могут сейчас уже напрямую, если им что-то нужно, соответственно, прийти в православную церковь, открыть православную Библию, написанную, соответственно, изданную здесь, уже у нас в России, и, соответственно, огромное количество интернет сайтов, телеграм-каналов, чего угодно, да, которые говорят сейчас о Боге, только открой дверь. То есть Христос-то всегда стучится в твое сердце, открой дверь. И сейчас, конечно, люди есть. Но те, кто приходят, они приходят уже осознанно. Не просто с каким-то праздным интересом, как было, возможно, лет 30 назад. Но если приходят, то вот это очень... очень похвально. На службах мы сейчас замечаем, что вот этот возрастной состав, который посещал богослужение Пасхи, примерно, если вы помните, да, молодежь приходила.
0: Да.
1: После дискотеки она придет, постоит. Да. Крестный ход закончился, им неинтересно дальше, они уходят. Остаются бабульки.
0: Ну да, да, да.
1: А сейчас? Сейчас люди приходят от начала и до конца. И более того, участвуют в причастии, в таинствах участвуют. И это не может радовать. Поэтому, возможно, количество сменилось качеством, но это не может не радовать.
0: Ну да, раньше была просто такая мода, что ли. Прийти, свечку поставить и уйти. А что ты вынес от этого? Да ничего ты от этого не вынес. Вроде бы как отметился просто-напросто. Но, к счастью, еще был еще один момент, который очень, может быть, не всех людей привлекал, но тех, кто музыку любит, привлекал. Потому что все-таки на службе где еще послушаешь православную хоровую музыку живьем в те времена? Кроме как на службе, больше нигде.
1: Это повезет, если был хороший хор. Потому что зачастую в деревнях 80-70-летние бабушки, надо отдать им должное, белые платочки, они пели. Но пели своими напевами деревенскими, иногда не всем понятными, не всеми любимыми. Здесь, в городах, да, был такой храм на Большой Ордынке в Москве, который славился тем, что интеллигенция московская приходила для того, чтобы послушать Рахманинова, для того, чтобы послушать Бортнянского, потому что только там это исполнялось в это время.
0: А я напоминаю, что сегодня в нашей студии Владимир Тарасов, настоятель храма Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района. Наша программа подошла к концу. В студии был Владимир Марков. До свидания, берегите себя и близких, будьте здоровы и счастливы.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: все с тобой.
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
3: Сирены тишь. Разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный по

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Загадочная русская душа размахом, силой воли поражает. Да, русский запрягает не спеша, но все преграды в жизни покоряет. Загадочная русская душа. Не каждый глубину ее познает. То добрая, то рубит сгоряча, но, позабыв обиды, всех прощает. Загадочная русская душа чужую боль всю к сердцу принимает. В кармане без единого гроша последнюю рубаху в дар снимает. Загадочная русская душа товарища в беде не оставляет. Так поступает русский завсегда. Сам погибает, друга выручает. Загадочная русская душа, как лекарь, мудрым словом исцеляет. Сам Бог, наверное, русских на века на добрые дела благословляет.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Срок 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: страшный зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Радио З. Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Перрон вокзальный, звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Ни любви, ни тоски.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь.

0: воинской славы. Знать надо.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
0: и Татьяна Криницкая.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
0: В 2022 году почетное звание «Город воинской славы» получил Мариуполь. К началу Великой Отечественной войны это был крупный промышленный центр СССР. В 1941 года тысячи мариупольцев, не дожидаясь повесток из военкоматов, добровольцами отправились на фронт. Те, кто остался в городе, работали под девизом «Одну норму за себя, вторую за фронтовика».
1: Уже 1 июля 1941 года приказом военного комиссара в городе было введено военное положение. В сентябре жители начали строить оборонительные сооружения. Город продолжал жить и работать, не подозревая, что элитный мотострелковый батальон СС уже на подходе. Утром 8 октября немецкие войска ворвались в Мариуполь. Немцы вели огонь, не разбирая, военные это или гражданские. Наши 9-я и 18-я армии отступили, чтобы избежать окружения. Началась 23-месячная оккупация города.
0: С первых дней фашисты грабили, разоряли, истязали и расстреливали мирных жителей. По распоряжению военного коменданта в городе составили список номер один, в который вошло все еврейское население. Немцы объявили, что евреев организованно переселят в ближайшие села. Полицаи приказали им взять ценные вещи, деньги и запас продуктов на несколько дней. После людей вывезли за город и расстреляли возле противотанкового рва. Это был один из самых массовых расстрелов евреев, в котором погибло более 9000 человек.
1: Особенно жестоко немцы издевались над советскими военнопленными. В феврале 1943 года больных и раненых пленных загнали в товарные вагоны, вывезли в Старокрымский тупик и оставили там замерзать. На вагонах нарисовали знак черепа и написали: «Не подходить, заразно». За время оккупации гитлеровцы расстреляли в городе около 10 тысяч мирных людей, угнали в Германию 50 тысяч молодых мариупольцев. В концлагерях от голода и болезней погибло более 36 тысяч советских военнопленных.
0: Несмотря на то, что перед отступлением советские военные и местные жители эвакуировали оборудование с Азовстали, завода имени Ильича и других предприятий города, часть промышленного оборудования все же попала в руки врага. Но новые хозяева так и не смогли наладить работу металлургических заводов и выпуск боеприпасов. Этому помешали действовавшие в Мариуполе 29 подпольных групп и сотни патриотов. Они выводили из строя оставшиеся плавильные печи, прокатные станы, паровозы. Уничтожали цистерны с горючим и автомашины, идущие на фронт. Подпольщики прятали раненых и пленных, собирали для них продукты и медикаменты.
1: 10 сентября 1943 года Мариуполь был освобожден в ходе Донбасской стратегической наступательной операции. Она началась 13 августа и продолжалась 41 день. Красная армия разгромила немецкую группировку под Таганрогом и стремительно погнала противника на запад. Советские войска прорвали немецкую оборону и затем с нескольких направлений, в том числе с моря, ворвались в Мариуполь. И в течение считанных часов освободили его от немецко-фашистских оккупантов.
2: Говорит Москва. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 10 сентября 1943 года. Войска Южного фронта, наступающие вдоль побережья Азовского моря,

0: сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь.
1: Отступая, немецкое командование приказало разрушить и сжечь Мариуполь. 4 дня пылали пожарища, в которых сгорели 2000 мирных жителей. После ухода немцев в городе из 241 тысячи довоенного населения осталось всего 85 тысяч человек.
2: Уже на следующий день после освобождения на митинге мариупольцы пообещали как можно быстрее восстановить город. В первую очередь промышленные объекты, так как понимали острую необходимость их продукции на фронте. Меньше месяца понадобилось для восстановления электростанции на заводе имени Ильича. С 25 сентября заработали хлеба и молокозаводы, конфетная фабрика и мясокомбинат, поликлиники и больницы. А в ноябре восстановили работу радиоузла и телефонной станции. Открылась школа мореходного обучения. За ноябрь 1943 года ильичевцы выплавили больше 10 тысяч тонн стали и 200 тонн чугуна.
1: После окончания войны с братской помощью трудящихся всех союзных республик была восстановлена промышленность города. Подняты из руин металлургические гиганты, морской порт и другие предприятия. За активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.
2: После военных событий 2022 года в Мариуполе активно восстанавливают памятные места Великой Отечественной войны, которые были заброшены и разрушены. В 2023 году отреставрировали монумент воинам-освободителям в Приморском парке. Здесь же стоит солдат-победитель с оливковой ветвью в руках, символом мира. Неподалеку находится памятник-бронекатер, посвященный морякам-десантникам, освобождавшим Мариуполь.
1: Особое место занимает монумент, посвященный 12-летнему пионеру Анатолию Балабухе. Он погиб в 1943 году, в день освобождения Мариуполя от немецких захватчиков. Мальчик бросил гранату в бронетранспортер, был ранен, а затем убит. Еще один знаковый памятник посвящен работникам «Азовстали», погибшим в борьбе с фашистами. Долгое время он находился в запустении. Весной 2022 года был почти уничтожен вооруженными силами Украины. Теперь же ему вернули первозданный вид. В 2025 году открыли стелу «Мариуполь. Город воинской славы». Подарок от города-побратима Санкт-Петербурга.
2: В годы Великой Отечественной войны Мариуполь и его жители стали символом мужества и трагедии. В наше время – символом освобожденных регионов. Как в 1943 году город возродился из руин, так и сейчас переплавится, чтобы стать крепче.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаем.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории «Е». Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Это важно знать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире Владимир Марков. И сегодня наш званый гость – настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района, священник Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Почему же мы считаем кладбище святым местом? Откуда взялась эта традиция и какова история?
2: Кладбище является святым местом, потому что там произносилась молитва. При закладке кладбища читается определенный чин на освящение будущего места захоронения. Затем, соответственно, совершаются регулярно панихиды и литии, молитвы об усопших. И самое главное, почему мы так трепетно относимся к нему? Потому что тело человека, оно не считается чем-то греховным в христианстве. Более того, мы привыкли к названию останков святых называть их мощи. Угу. Но в славянском языке, не только в церковно-славянском, вообще в славянском языке, в старом, название мощи относится ко всем останкам усопших людей православных. Поэтому, когда, к примеру, мы читаем в летописи о том, что князь Ярослав Мудрый крестил мощи Олега Ярополка, своих дядей, родных братьев Владимира Красносолнышко, то мы говорим, а как же, они же не святые. В этом есть ответ на вопрос, потому что он относился к ним как к останкам человека, которые, возможно, по одной из исторических версий, тоже были крещены.
1: Ну да, значит, все-таки греха большого нет, если мы и на Пасху придем.
2: Это дискуссионный вопрос. Да? Да, потому что все-таки кесарь у кесарева, а Богу Божье, да?
1: Ну, да. Радость здесь... это одно дело, да, поминовение другое.
2: Мы все-таки... Нет, мы, конечно, можем зайти, но, понимаете, если у человека нету определенного настроя, а он должен быть на Пасху определенно настроен, что мы все-таки пришли к воскресшему Христу, радоваться вместе с воскресшим Христом, и после этого нету места скорби. Но опять же, смотрите как, есть же исключения, причем большие. Люди шли на кладбище, потому что там были могилки, где они могли отдохнуть после долгой службы. А второе, ведь люди умирают, и точно так же совершается заупокойное богослужение, точно так же совершается погребение, и люди, соответственно, приходят на кладбище. В этом греха-то нет никакого. А самое главное, что над этими людьми, усопшими на Пасху и во всю Светлую Седмицу, совершается особый чин погребения

0: его промысел. Мы не можем их предугадать. Но мы в надежде на то, что Господь милостив и человеколюбив, молимся о том, чтобы Господь его принял в селениях праведных.
1: Ну, если позволите, о покаянии мы чуть попозже поговорим. Просто мне хотелось бы вам рассказать один забавный факт и тем самым немного как-то разбавить наш серьезный богословский разговор.
0: Давайте.
1: Значит, примерно году в 85-м прошлого века, 1985-м. Еще церковь не то чтобы там гонением предавалась, но, во всяком случае, вот я, насколько помню, да, в Белгороде работал только не Николо-Ясавский храм. Моя тогдашняя супруга работала певчей там. И, естественно, на Пасху мы этот храм посещали. Но дело в том, что тогда была политика такая, что молодежь, во всяком случае, нужно всячески от этого дела уберегать, остерегать и отвлекать. Я тогда работал ведущим дискотеки. И в отличие от обыкновенных дискотек, которые проходили до 10 часов, потом, если ты на 5 минут, не дай бог, ее решил продлить, так тебе могут и вилку из розетки милиционера вытащить. Так вот, разрешалось аж до 2 часов эту дискотеку проводить, и причем, чем, значит, это все веселее было дело, и чем больше народу собиралось, тем ты был, значит, больше и молодец. А у нас как получалось? Дискотеку-то мы отвели, народ-то мы отвлекли, а потом идем, значит, уже там, когда в час, когда в 2, на службу. Она, к счастью, еще идет. И получилось так, что на следующий день после Пасхи прихожу я на работу, и мне говорит директор: ну, ты, говорит, молодец, народу много было, весело было, отвлек, будет тебе, наверное, благодарность за это. Ну, я думаю, ну ладно, благодарность, благодарность. Через день он меня вызывает, говорит: ну, в общем, короче, выговор тебе. Я говорю: в смысле? Выговор за что? Видели тебя оперотрядовцы в Николо-Ясавском соборе на хорах, и ты там при этом еще и песнопение пел. А это была чистая правда, потому что я в свое время один курс таки закончил музучилище Дирижерско-хорового, и когда я поднялся на хоры, местный хорист говорит: ну, что ты стоишь как пень? Тут как бы нота-то несложная, ну, давай, это ж праздник, подтягивай. Ну, вот я и подтянул, получил выговор за это. Вот такая вот история.
0: Да, вы знаете, в разных местах было по-разному. Угу. Я, конечно, те времена не застал, но с историей пытаюсь знакомиться. Угу. Были совершенно разные прецеденты. Где-то, наоборот, и милиция после пасхального богослужения собиралась в доме настоятеля. Это было в Курской области. Отмечали Пасху до 5 утра с батюшкой: «Христос воскресе, воистину воскресе». А где-то были и комсомольские заслоны.
1: Да-да-да. Вот у нас, кстати, было такое, да. Ну, там как? Смотрят, что идут ребята молодые, и тут стоят тоже ребята молодые. Ну, не надо бы вам ходить. Но там кладбище-то у нас большое сравнительно было, вот центральное, но оно и сейчас такое. Там можно, ну, везде там на каждый сантиметр там не поставишь человека.
0: Да.
1: И вообще меня радует, честно говоря, что интерес вообще к христианству проснулся-то ведь не после того, как его, ну, как не то, что официально разрешили, но, во всяком случае, изменилось отношение государства к христианству. А куда раньше? Когда еще было сложно? Я помню, что в наше время, ну, во время моей молодости, Евангелие или Библию, если у тебя бабушка там не оставила тебе в наследство эту Библию или Евангелие, так его и взять-то негде. Вот единственное, что всякие там баптисты и другие прочие конфессии там как-то ходили, вручали, это свезет, если вручат. Потому что содержание-то все равно одно и то же. Вот я, допустим, с Евангелием познакомился благодаря философу Канту. У него есть «Философия религии», такой труд. Так там в начале, собственно говоря, этого труда излагается краткое содержание Евангелия.
0: Вот. И об этом тоже история есть. Так. Есть один замечательный батюшка, отец Леонид. Он бывший настоятель, сейчас почетный настоятель Николо-Ясавского собора.
1: Константинов?
0: Да, Константинов.
1: Ну, знаю, конечно.
0: Он рассказывал, что когда не было богословской литературы, он ходил в библиотеку, брал атеистическую литературу и цитаты из святых отцов, из Евангелия и из другой богословской литературы, которые приводились в качестве примера в этой атеистической литературе, он просто выписывал в отдельную тетрадку. Таким образом, знакомился с святыми отцами. То есть, вы понимаете, атеистическая литература помогла человеку прийти к Богу.
1: Ну,
0: и,
1: да.
0: И таких людей, я вас уверяю, были тысячи по всему Советскому Союзу.
1: Ну, к счастью, времена эти миновали, и сейчас никаких проблем нет познакомиться с этим. Но, с другой стороны, запретный плод перестал быть сладок, и поэтому уже в этом подвига-то большого нет, что ты там познакомился с христианским учением.
0: Конечно. Сейчас время уже совершенно иное. Если тогда, можем сказать, было своего рода младенчество, в котором человек вкушал такую очень подходящую для него пищу. Mm-hmm. То есть

0: Сейчас уже пришло время твердой пищи.
1: Жевать нужно.
0: Нужно жевать, чтобы утолить вот этот духовный голод.
1: А вот как вы считаете, молодежь нынче тянется?
0: Я думаю, если
1: сравнить... Ну, вообще-то всегда, конечно, люди тянутся к светлой истине. Но все-таки в большей или меньшей степени можно как-то оценить?
0: Если оценивать, сравнивать с 90-ми, когда все это было на волне моды, то, конечно, сейчас меньше. Но, с другой стороны, ведь тогда люди хватались буквально за все. Все, что говорило о сверхъестественном, они все это переваривали.
1: Ой, я помню эти чумаки, Кашпиров. Какой кошмар был на телевидении.
0: Да, разные теософы и так далее. Сейчас люди осознанно идут именно христианство. То есть они не благодаря Рериху или Канту приходят к Богу. Они могут сейчас уже напрямую, если им что-то нужно, соответственно, прийти в православную церковь, открыть православную Библию, написанную, соответственно, изданную здесь, уже у нас в России, и, соответственно, огромное количество интернет-сайтов, телеграм-каналов, чего угодно, да, которые говорят сейчас о Боге, только открой дверь. То есть Христос-то всегда стучится в твое сердце, открой дверь. И сейчас, конечно, люди есть. Но те, кто приходят, они приходят уже осознанно. Не просто с каким-то праздным интересом, как было, возможно, лет 30 назад. Но если приходят, то вот это очень, очень похвально. На службах мы сейчас замечаем, что вот этот возрастной состав, который посещал богослужение Пасхи, примерно. Если вы помните, да, молодежь приходила.
1: Да.
0: После дискотеки она придет, постоит. Крестный ход закончился, им неинтересно дальше, они уходят. Остаются бабульки.
1: Да.
0: А сейчас? Сейчас люди приходят от начала и до конца. И более того, участвуют в причастии, в таинствах участвуют. И это не может радовать. Поэтому, возможно, количество сменилось качеством, но это не может не радовать.
1: Ну да, раньше была просто, ну, такая мода, что ли. Прийти, свечку поставить и уйти. А что ты вынес от этого? Да ничего ты от этого не вынес. Вроде бы как отметился просто-напросто. Но, к счастью, еще был еще один момент, который очень, может быть, не всех людей привлекал, но тех, кто музыку любит, привлекал. Потому что все-таки на службе где еще послушаешь православную хоровую музыку живьем в те времена? Кроме как на службе, больше нигде.
0: Это повезет, если был хороший хор. Потому что зачастую в деревнях 80-70-летние бабушки, надо отдать им должное, белые платочки, они пели. Но пели своими напевами деревенскими, иногда не всем понятными, не всеми любимыми. Здесь, в городах, да, был такой храм на Большой Ордынке в Москве, который славился тем, что интеллигенция московская приходила для того, чтобы послушать Рахманинова, для того, чтобы послушать Бортнянского, потому что только там это исполнялось в это время.
1: А я напоминаю, что сегодня в нашей студии Владимир Тарасов, настоятель храма Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района. Наша программа подошла к концу. В студии был Владимир Марков. До свидания, берегите себя и близких, будьте здоровы и счастливы.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре +15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Где своих убивают, бомбят города, где свирепствует ложь, как чума, если русский не встанет, не схлынет беда, не закончится эта зима. Потому ли и так птицы поют по утрам, вдохновенно, бесстрашно, светло, только русский и выметит пакости срам, там, где крышу безумцам снесло. Ополчившись на истину своры элит, лай разносит на годы вперед. Только русский сегодня, как тот Айболит, с Бармалеем сражение ведет. С человеческой слизью нет сложнее борьбы и в своем, и в соседнем дому. Если русский своей не почует судьбы, то спасать нашу землю кому? Владимир Силкин, Москва.

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

нет войне. Напишу я на стене штык-ножом, царапая кирпич. Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Камупляж затер, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: сердца.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2022 году почетное звание «Город воинской славы» получил Мариуполь. К началу Великой Отечественной войны это был крупный промышленный центр СССР. В июне 1941 года тысячи мариупольцев, не дожидаясь повесток из военкоматов, добровольцами отправились на фронт. Те, кто остался в городе, работали под девизом «Одну норму за себя, вторую за фронтовика».
2: Уже 1 июля 1941 года приказом военного комиссара в городе было введено военное положение. В сентябре жители начали строить оборонительные сооружения. Город продолжал жить и работать, не подозревая, что элитный мотострелковый батальон СС уже на подходе. Утром 8 октября немецкие войска ворвались в Мариуполь. Немцы вели огонь, не разбирая, военные это или гражданские. Наши 9-я и 18-я армии отступили, чтобы избежать окружения. Началась 23-месячная оккупация города.
1: С первых дней фашисты грабили, разоряли, истязали и расстреливали мирных жителей. По распоряжению военного коменданта в городе составили список номер один, в который вошло все еврейское население. Немцы объявили, что евреев организованно переселят в ближайшие села. Полицаи приказали им взять ценные вещи, деньги и запас продуктов на несколько дней. После людей вывезли за город и расстреляли возле противотанкового рва. Это был один из самых массовых расстрелов евреев, в котором погибло более 9000 человек.
2: Особенно жестоко немцы издевались над советскими военнопленными. В феврале 1943 года больных и раненых пленных загнали в товарные вагоны, вывезли в Старокрымский тупик и оставили там замерзать. На вагонах нарисовали знак черепа и написали: «Не подходить, заразно». За время оккупации гитлеровцы расстреляли в городе около 10 тысяч мирных людей, угнали в Германию 50 тысяч молодых мариупольцев. В концлагерях от голода и болезней погибло более 36 тысяч

0: выводили из строя оставшиеся плавильные печи, прокатные станы, паровозы. Уничтожали цистерны с горючим и автомашины, идущие на фронт. Подпольщики прятали раненых и пленных, собирали для них продукты и медикаменты.
1: 10 сентября 1943 года Мариуполь был освобожден в ходе Донбасской стратегической наступательной операции. Она началась 13 августа и продолжалась 41 день. Красная армия разгромила немецкую группировку под Таганрогом и стремительно погнала противника на запад. Советские войска прорвали немецкую оборону и затем с нескольких направлений, в том числе с моря, ворвались в Мариуполь. И в течение считанных часов освободили его от немецко-фашистских оккупантов.
2: Говорит Москва. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 10 сентября 1943 года. Войска Южного фронта, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь.
0: Отступая, немецкое командование приказало разрушить и сжечь Мариуполь. 4 дня пылали пожарища, в которых сгорели 2000 мирных жителей. После ухода немцев в городе из 241 тысячи довоенного населения осталось всего 85 тысяч человек.
1: Уже на следующий день после освобождения на митинге мариупольцы пообещали как можно быстрее восстановить город. В первую очередь промышленные объекты, так как понимали острую необходимость их продукции на фронте. Меньше месяца понадобилось для восстановления электростанции на заводе имени Ильича. С 25 сентября заработали хлеба и молокозаводы, конфетная фабрика и мясокомбинат, поликлиники и больницы. А в ноябре восстановили работу радиоузла и телефонной станции. Открылась школа мореходного обучения. За ноябрь 1943 года ильичевцы выплавили больше 10 тысяч тонн стали и 200 тонн чугуна.
0: После окончания войны с братской помощью трудящихся всех союзных республик была восстановлена промышленность города. Подняты из руин металлургические гиганты, морской порт и другие предприятия. За активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.
1: После военных событий 2022 года в Мариуполе активно восстанавливают памятные места Великой Отечественной войны, которые были заброшены и разрушены. В 2023 году отреставрировали монумент воинам-освободителям в Приморском парке. Здесь же стоит солдат-победитель с оливковой ветвью в руках, символом мира. Неподалеку находится памятник «Бронекатер», посвященный морякам-десантникам, освобождавшим Мариуполь.
0: Особое место занимает монумент, посвященный 12-летнему пионеру Анатолию Балабухе. Он погиб в 1943 году, в день освобождения Мариуполя от немецких захватчиков. Мальчик бросил гранату в бронетранспортер, был ранен, а затем убит. Еще один знаковый памятник посвящен работникам «Азовстали», погибшим в борьбе с фашистами. Долгое время он находился в запустении. Весной 2022 года был почти уничтожен вооруженными силами Украины. Теперь же ему вернули первозданный вид. В 2025 году открыли стелу «Мариуполь. Город воинской славы». Подарок от города-побратима Санкт-Петербурга.
1: В годы Великой Отечественной войны Мариуполь и его жители стали символом мужества и трагедии. В наше время – символом освобожденных регионов. Как в 1943 году город возродился из руин, так и сейчас переплавится, чтобы стать крепче.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Срок 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

воздуха будто расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен. И подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустили капонеры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира,

0: где-то в небесах.
1: Радио Z.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Это важно знать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире Владимир Марков. И сегодня наш званый гость – настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Иерик Белгородского района, священник Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Почему же мы считаем кладбище святым местом? Откуда взялась эта традиция и какова история?
2: Кладбище является святым местом, потому что там произносилась молитва. При закладке кладбища читается определенный чин на освящение будущего места захоронения. Затем, соответственно, совершаются регулярно панихиды и литии, молитвы об усопших. Ну и самое главное, почему мы так трепетно относимся к нему? Потому что тело человека, оно не считается чем-то греховным в христианстве. Более того, мы привыкли к названию останков святых называть их мощи. Угу. Но в славянском языке, не только в церковно-славянском, вообще в славянском языке старом, название мощи относится ко всем останкам усопших людей православных. Поэтому, когда, к примеру, мы читаем в летописи о том, что князь Ярослав Мудрый крестил мощи Олега Ярополка, своих дядей, родных братьев Владимира Красносолнышко, то мы говорим, а как же, они же не святые. В этом есть ответ на вопрос, потому что он относился к ним как к останкам человека, которые, возможно, по одной из исторических версий, тоже были крещены.
1: Ну да, значит, все-таки греха большого нет, если мы и на Пасху придем.
2: Это дискуссионный вопрос. Да? Да, потому что все-таки кесарь у кесарева, а Богу Божье, да?
1: Ну, да. Радости

0: Ведь люди умирают, и точно так же совершается заупокойное богослужение, точно так же совершается погребение, и люди, соответственно, приходят на кладбище. В этом греха-то нет никакого. А самое главное, что над этими людьми, усопшими на Пасху и во всю Светлую Седмицу, совершается особый чин погребения, где нет вообще ни одного скорбного слова, ни одного. Поются пасхальные песнопения. И есть даже такая гипотеза, народная гипотеза, когда говорят, что ну, если человек умер на Пасху, сразу в рай. Ну, конечно, это неверно, потому что все же человек живет и совершает грехи. Нет человека, который жил и не согрешил. Самое главное, что если человек действительно стремился к Богу, пытался изменить себя, покаяние – это ведь изменение себя, изменение своего ума. Вот если он находился в этом процессе, мы не знаем всех судеб Божьих, мы не знаем его промысел, мы не можем их предугадать. Но мы в надежде на то, что Господь милостив и человеколюбив, молимся о том, чтобы Господь его принял в селениях праведных.
1: Ну, если позволите, о покаянии мы чуть попозже поговорим. Просто мне хотелось бы вам рассказать один забавный факт и тем самым немного как-то разбавить наш серьезный богословский разговор.
0: Давайте.
1: Значит, примерно году в 85-м прошлого века, 1985-м, еще церковь не то чтобы там гонениям предавалась, но, во всяком случае, вот я, насколько помню, да, в Белгороде работал только не Николаево-Савский храм. Моя тогдашняя супруга работала певчей там. И, естественно, на Пасху мы этот храм посещали. Но дело в том, что тогда была политика такая, что молодежь, во всяком случае, нужно всячески от этого дела уберегать, остерегать и отвлекать. Я тогда работал ведущим дискотеки. И в отличие от обыкновенных дискотек, которые проходили до 10 часов, потом, если ты на 5 минут, не дай бог, ее решил продлить, так тебе могут и вилку из розетки милиционера вытащить. Так вот, разрешалось аж до 2 часов эту дискотеку проводить, и причем, чем, значит, это все веселее было дело, и чем больше народу собиралось, тем ты был, значит, больше и молодец. А у нас как получалось? Дискотеку-то мы отвели, народ-то мы отвлекли, а потом идем, значит, уже там, когда в час, когда в 2, на службу. Она, к счастью, еще идет. И получилось так, что на следующий день после Пасхи прихожу я на работу, и мне говорит директор: ну, ты, говорит, молодец, народу много было, весело было, отвлек, будет тебе, наверное, благодарность за это. Ну, я думаю, ну ладно, благодарность, благодарность. Через день он меня вызывает, говорит: ну, в общем, короче, выговор тебе. Я говорю: в смысле? Выговор за что? Видели тебя оперотрядовцы в Николаево-Савском соборе на хорах, и ты там при этом еще и песнопение пел. А это была чистая правда, потому что я в свое время один курс таки закончил музучилище Дежурско-хорового, и когда я поднялся на хоры, местный хорист говорит: ну что ты стоишь как пень? Тут как бы нота-то несложная, ну давай, это ж праздник, подтягивай. Ну вот я и подтянул, получил выговор за это. Вот такая история.
0: Да, вы знаете, в разных местах было по-разному. Угу. Я, конечно, те времена не застал, но с историей пытаюсь знакомиться. Угу. Были совершенно разные прецеденты. Где-то, наоборот, и милиция после пасхального богослужения собиралась в доме настоятеля. Это было в Курской области. Отмечали Пасху до 5 утра с батюшкой: «Христос воскресе, воистину воскресе». А где-то были и комсомольские заслоны.
1: Да-да-да. Вот у нас, кстати, было такое, да. Ну, там как? Смотрят, что идут ребята молодые, и тут стоят тоже ребята молодые. Ну, не надо бы вам ходить. Но там кладбище-то у нас большое сравнительно было, вот центральное, но оно и сейчас такое. Там можно, ну, везде там на каждый сантиметр там не поставишь человека.
0: Конечно, да.
1: И вообще меня радует, честно говоря, что интерес вообще к христианству проснулся-то ведь не после того, как его, ну, как, не то что официально разрешили, но, во всяком случае, изменилось отношение государства к христианству. А куда раньше? Когда еще было сложно? Я помню, что в наше время, ну, во время моей молодости, Евангелие или Библию, если у тебя бабушка там не оставила тебе в наследство эту Библию или Евангелие, так его и взять-то негде. Вот единственное, что всякие там баптисты и другие прочие конфессии там как-то ходили, вручали, это везет, если вручат. потому что содержание все равно одно и то же. Вот я, допустим, с Евангелием познакомился благодаря философу Канту. У него есть «Философия религии», такой труд. Так там в начале, собственно говоря, этого труда излагается краткое содержание Евангелия.
0: Вот. И об этом тоже история есть. Так. Есть один замечательный батюшка, отец Леонид. Он бывший настоятель, сейчас почетный настоятель Николасовского собора.
1: Константинов?
0: Да, Константинов.
1: Ну, знаю, конечно.
0: Он рассказывал, что...

0: Когда не было богословской литературы, он ходил в библиотеку, брал атеистическую литературу и цитаты из святых отцов, из Евангелия и из другой богословской литературы, которые приводились в качестве примера в этой атеистической литературе, он просто выписывал в отдельную тетрадку. Таким образом, знакомился с святыми отцами. То есть, вы понимаете, атеистическая литература помогла человеку прийти к Богу.
1: Ну,
0: и,
1: да.
0: И таких людей, я вас уверяю, были тысячи по всему Советскому Союзу.
1: Ну, к счастью, времена эти миновали, и сейчас никаких проблем нет познакомиться с этим. Но, с другой стороны, запретный плод перестал быть сладок, и поэтому уже в этом подвига-то большого нет, что ты там познакомился с христианским учением.
0: Конечно. Сейчас времени уже совершенно иное. Если тогда, можем сказать, было своего рода младенчество, в котором человек вкушал такую очень подходящую для него пищу. То сейчас уже пришло время твердой пищи.
1: Жевать нужно.
0: Нужно жевать, чтобы получить, чтобы утолить вот этот духовный голод.
1: А вот как вы считаете, молодежь нынче тянется?
0: Я
1: если
0: да.
1: сравнить... Ну, вообще-то всегда, конечно, люди тянутся к светлой истине. Но все-таки в большей или меньшей степени можно как-то оценить?
0: Если оценивать, сравнивать с 90-ми, когда все это было на волне моды, то, конечно, сейчас меньше. Но, с другой стороны, ведь тогда люди хватались буквально за все. Все, что говорило о сверхъестественном, они все это переваривали.
1: Ой, я помню эти чумаки, Кашпиров. Какой кошмар был на телевидении.
0: Да, разные теософы и так далее. Сейчас люди осознанно идут именно к христианству. То есть они не благодаря Рериху или Канту приходят к Богу. А они могут сейчас уже напрямую, если им что-то нужно, соответственно, прийти в православную церковь, открыть православную Библию, написанную, соответственно, изданную здесь, уже у нас, в России, и, соответственно, огромное количество интернет-сайтов, телеграм-каналов, чего угодно, да, которые говорят сейчас о Боге, только открой дверь. То есть Христос-то всегда стучится в твое сердце, открой дверь. И сейчас, конечно, люди есть. Но те, кто приходят, они приходят уже осознанно. Не просто с каким-то праздным интересом, как было, возможно, лет 30 назад. Но если приходят, то вот это очень, очень похвально. На службах мы сейчас замечаем, что вот этот возрастной состав, который посещал богослужение Пасхи, примерно. Если вы помните, да, молодежь приходила.
1: Да.
0: После дискотеки она придет, постоит. Да. Крестный ход закончился, им неинтересно дальше, они уходят. Остаются бабульки.
1: Ну да.
0: А сейчас? Сейчас люди приходят от начала и до конца. И более того, участвуют в причастии, в таинствах участвуют. И это не может радовать. Поэтому, возможно, количество сменилось качеством, но это не может не радовать.
1: Ну да, раньше была просто такая мода, что ли. Прийти, свечку поставить и уйти. А что ты вынес от этого? Да ничего ты этого не вынес. Вроде бы как отметился просто-напросто. Но, к счастью, еще был еще один момент, который очень, может быть, не всех людей привлекал, но тех, кто музыку любит, привлекал. Потому что все-таки на службе где еще послушаешь православную хоровую музыку живьем в те времена? Кроме как на службе, больше нигде.
0: Это повезет, если был хороший хор. Потому что зачастую в деревнях 80-70-летние бабушки, надо отдать им должное, белые платочки, они пели. Но пели своими напевами деревенскими, иногда не всем понятными, не всеми любимыми. Здесь, в городах, да, был такой храм на Большой Ордынке в Москве, который славился тем, что интеллигенция московская приходила для того, чтобы послушать Рахманинова, для того, чтобы послушать Бортнянского, потому что только там это исполнялось в это время.
1: А я напоминаю, что сегодня в нашей студии Владимир Тарасов, настоятель храма Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района. Наша программа подошла к концу. В студии был Владимир Марков. До свидания, берегите себя и близких, будьте здоровы и счастливы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк, Луганск.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звук Отечества, что громок и понятен.
2: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
3: Здравствуй, родненький солдат, чьим бы ты ни был сыном. Я у Боженьки прошу об одном едином. Помолюсь за всех за вас, все мои вы дети, чтоб Господь пройти помог испытания эти. Я, солдатик, всем пишу письма, как от мамы. И любой из вас, сынок, мой любимый самый. И за всех душа болит, как вы там, ребятки. Дома ждут под ними лог женщины-солдатки. Жены, матери, отцы души надрывают. И живыми вас с войны дома поджидают. Пусть Господь поможет вам в страшной круговерти, защитит от сложных ран, не допустит смерти. За моих ребят, сынок, отомсти, коль сможешь. Может, горе пережить, этим не поможешь. Так нацистам и скажи, мол, за Сашку с Мишкой. Стань в бою с врагом, сынок, им родным братишкой. Ну а я, сынок, с тобой сердцем рядом буду. Буду следовать с тобой, ангелом повсюду. Письмецо тебе, родной, я кладу иконку. Пусть все пули отведет от тебя в сторонку. Отмолю тебя, сынок, попрошу у Бога, чтобы была длиною в жизнь у тебя дорога. На алтарь победы я сыновей сложила. Этим жизнь твою, сынок, сердцем отмолила. Ты теперь обязан жить за моих мальчишек, за таких, как ты, солдат, за твоих братишек. До свидания, сынок, дождалась рассвета. Я молюсь за всех, за вас, ваша мама, Света. Марина Малютина.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: И когда над ними грянул смертный гром,

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре +15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы...

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

Пшик-пшик, от новенького. Пшик-пшик-пшик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: услышишь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз.

0: тянусь, бродяга один, Казанова.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
2: Ты моей никогда не будешь.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой –

как кашалоты, ждут гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву. Два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи. Сигану, как тот киношный лев,

а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

уходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно, дела. Позвони в мою дверь, позвони.

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Радио Z.